Давай. И это новое советское Россия протягивает свою руку раздать себя Германии. И будет во всем мире единая советская республика всех народов.